Откодот си бедлки наживеч, як он стыдженя, те я ищи цилы мода от шерстве, а так ли можучи я пшеживич? Ту са наши покивы. Будиске налечо кива, а тут в отури дженца напоени приня сербска культурна бригада сромадне с дохостовым кором сербского гимназия, а то на будиском наместче. Беле наштыри е потом реованска скупина Вужичанка нареже. А поладнеме теж на програм юцишего будиского налеча, там выступи напоедна чих дуярска скупина крошчанцы музыканча, а напошесчих потом су попсорб нареже. Mi metanje sveča dženca v Ralbicach, a to popudnju Cioch, v Komorovie, potom popudnju Napoštyrjoch, a na zároče Serbsko-Ludova ansambla dženca popudnju Štyrjoch. Kolipa přeprošuje zromadnje s křesťanským sociálnym kubvanským skutkom na naletný koncert, a to juce Napoštyrjoch na zárodu Klosterskie zárody Klostra Marinie Wiezdy. Program wotuja lipenio zromadnie z butovským žunským kurom z Lubina v butovské serbské drastče, kajštež z lipianské džičinu s lipkami. Juce potekim na po štyrioch i živocioch poskyči sa tam kofi. A juce s dobom naletný koncert s džičimi vitaj pestovanie k vodnemu muži a korom Žičino, a to Malešanské cirkvi, tutun vodmieso po podňu štyrioch.